0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В ближайшие 4 часа нашего вещания вы услышите слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова, рассказ о положении Ризы Господа Иисуса Христа в Москве, рассказ о иконе Божией Матери Каневская, житие преподобного Антония Печерского Киевского, начальника всех русских монахов, евангельское чтение с толкованием, рубрику «День в истории России». Далее, поэтика Псалтири, урок церковнославянского языка кандидата филологических наук Нины Павловны Саблиной, Псалом 1 и лекция православного педагога и богослова Евгения Андреевича Авдеенко из цикла «Книга Иова в грекославянской и еврейской Библии», часть 28. Передача детям «Сказка Светланы Рыбаковой «Нитки» продолжит нашу программу, а завершит ее лекция священника Константина Корепанова «Лествицы для мирян». Слово 10. О злословии и клевете.
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господь, возлюбивший нас, еще и еще раз дает нам время для покаяния. Дает нам, чтобы мы раскрыли свое сердце и пустили в него Господа Спасителя нашего. Самое

0: дорогой, возлюбленные братья и сестры, это найти Господа. Пути Господни неисповедимы. Как Господь привел нас к этому чудному источнику благодати Духа Святаго? Как приводил Он праведников? Вот мы знаем два брата. Один брат Авель, а другой брат Каин. Брат Авель какое имел сердце, доброе или плохое?
1: Доброе.
0: Ну, говорит, дружно.
2: Доброе.
0: А Каин?
2: Злое.
0: Вот это правильно. Вот так и наша жизнь. Какое мы имеем сердце? А Господь говорит, спросит от нас, что? Чадо, дай мне твое сердце. Каким ты хочешь идти путем? Добрым или злым? Господь человека сотворил совершенно свободным. Человек может идти под Каин. Пошел каким путем? Злым. И убил своего, что? А Авель принес чистую жертву Богу или нет?
2: Чистую
0: жертву. И вот я хотел сегодня, возлюбленные братья и сестры, немножко вам открыть величайшую тайну любви Христовой к роду человеческому. Она сделала, что могла. Так и Авель. Он сделал, что мог. Он принес чистую жертву Богу. Что у тебя в руке, Авель? Маленький ягненок из стада, Боже, я приношу его тебе в жертву. Так он и сделал. И Симеон от этого всесожжения не перестает и доселе возноситься к Богу, как непрестанная жертва хвалы. Что у тебя в руке, Моисей? Простой посох. Господи, которым я пасу мои стада, употреби его для меня. Он послушался, и этим простым посохом совершены были чудеса, которые привели в изумление египтян и гордого царя их. Мария, что ты несешь в руках? Сосуд нардного мира, о Боже, которым я хочу помазать единородного твоего сына. Она это совершила, и не только наполнился весь дом благоуханным миром, но и до сих пор благоухает это служение любви на страницах Божественного Слова. И в сердцах читающих его, и сохранилось оно средства века, и в целом мире память того, что она сделала, говорит евангелист Марк. Бедная женщина, что у тебя в руках? Две лепты. Господи, все мое богатство, больше мне нечего положить в твою сокровищницу. Она их положила, и скудный дар ее, который оказался больше всех других в глазах Христа, и до сих пор побуждает, поощряет людей жертвовать Господу. Ты что держишь в руке, Тавифа? Иголку, Господи. Вы помните, какие она чудные шила ризы, какие она чудные делала покрывала, и как любили ее верующие люди. Работай ею для меня. Это особенно женщина, прислушивайтесь. Так и было. И не только одевала на страждущих и бедных в городе Иопии, но и в наши дни воспоминается с благоговением усердный труд ее. И многим служат примером. Каждый делает, что может. Вот видите, возлюбленные братья и сестры, что можно делать в наше время? Время страшное, время, которое много и много мы должны пересмотреть в своей жизни. Все ли у нас правильно? Все ли у нас чисто для Божьей жертвы? А Господь говорит, я стою и стучу в вашу дверь, кто откроет его, там я сотворю вечерю. И мы пришли для того, чтобы открыть наше сердце Господу Иисусу Христу, его любви, и божественны его матери. Чествование, которое мы совершаем сегодня. Далее, возлюбленные братья и сестры, чтобы сохранить вот такое кроткое, доброе сердце, мы должны помнить всегда, что мы призваны на дела благая. Земная жизнь с ее заботами, горестями, разочарованиями не должна повергать нас в уныние. Ничего этого нам не избегнуть. Постараемся же всегда сохранять равновесие и кротость духа, покорности воли Божией. Как после долгой зимы весною тает снег, иногда из-под него весело выглядывает травка, будто бы сохранившая в парнике. Защищенная снежной пеленой от мороза и непогоды, она готова при первых лучах солнца расцвести с новой силой. Вот картина человеческой жизни, протекающей среди тяжких лишений и горьких испытаний. Наш путь не всегда лежит вдоль тенистой долины, она часто проходит по жгучему песку безводной пустыни, по суровым снегам. Скорби и испытания для нас неизбежны, но и среди них будем стремиться сохранять кроткое сердце малого ребенка. Помните, как Господь сказал, если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. И мы видим, как ребенок сначала он льстится к матери, а почему же потом он удаляется от родительского дома? Всегда ли у нас доброе сердце и доброе слово находим мы для своих детей? Мы часто говорим, ну, я дал воспитание. А какое дал-то воспитание? Учеба, накормил, напоил. А дал ли ты ему духовное воспитание? Духовное воспитание выше всего, возлюбленные братья и сестры. Я помню, как неграмотная женщина-мать, она говорила... Никакое гнилое слово не говорите при детях. Вот возлюбленные. Это неграмотные, но какая была нравственная в них жизнь. Они знали. Языцы неимущие закона, естеством законное творят. А мы имеем закон Христов выше всякого закона. И мы что делаем, возлюбленные братья и сестры? Матери убивают своих детей, дети убивают своих матерей. Отцы бросают своих детей. Вот. И Господь этот мир называет как? Прелюбодейный и грешный. И говорит, кто постыдится в мире всем прелюбодейным и грешным, того и я поступлю пред Отцом Небесным и пред ангелы своими. Не забывайте эти дела. Хорошее семя не заглохнет в нас. А вкоренится еще глубже в наше сердце, наученным жизненным опытом, только в непоколебимом уповании на Бога мы найдем силу одержать такую победу. Вот, возлюбленные братья и сестры, а мы часто совершенно не хотим заниматься своими детьми. Одного вырастим и творим с него что? Кумир. А Господь говорит, не сотвори себе кумира и всякого подобия. Потом приходит ко мне, плачет, батюшка, он отбился от рук. А почему отбился? Вот я вчера слушаю в Воронежской губернии 40-летний мужчина и 40-летний женщина, 19 детей. Видите как? Значит, мир еще не истощался. Видите, какую они любовь к детям имеют? И они говорят, это дар Божий, дети. Вот он выносит с роддома младенца, и он благодарит Господа, что Господь посылает ему 19-го младенца. А мы с одним...
3: Не справимся.
0: Не справимся, верно, Леонила говорит. А мы с одним не справимся. А почему? Потому что наша распущенность, наше как будто недостоинство, наше недомогание, наше вот, несодержание, ничего у нас нет. И мы вот от этого и страдаем, возлюбленные братья и сестры. А Господь, бывало, как говорил русская пословица, Господь даст роток, Дашь хлеба, что кусок. Вот как жили-то люди. Поэтому и наш писатель русский, как их называл? Богатыри?
3: Не
0: вы. А мы уже обмельчали. Видите, как мы боимся? Боимся? Ага. А как же, если я отдам детям кусок, а вдруг я буду голодный? А вот насытишься и оставишься останки младенцем своим. Вот. А мы только часто-часто печемся о своей жизненной утробе. А забываем, что Господь всех любит нас. Он и пришел, как он говорит, я пришел, чтобы взыскать и спасти, что погибшего. Вот. Мы все погибшие. Но для Господа мы должны быть живы, чтобы наша душа оживилась Святым Духом. Святым Духом всякая душа живится и чистотою возвышается. Вот. Каждый человек Божий должен возвышаться Святым Духом. Как праведный Авель, как он чудно несет свою жертву, чистую, незапятную. Вот так, возлюбленные братья и сестры, чистоту своего сердца мы должны принести. И если какая была у нас внутренняя грязь, мы ее должны выбросить. Как говорит пророк Давид, очищуся омытыми, и паши с неба уберутся. Вот. Это самое основное убеление своей души. Потому что вы слышите, как апостол Петров говорит, ничто нечистое и скверное не может войти в Царство Небесное. Поэтому надо стараться, пока есть дни для великих подвигов покаяния. Я вам говорил, помните, и незаметно мы все отойдем, когда только не в одно время Господь призовет. Но мы должны быть всегда готовы, чтобы наш светильник не угас, мы должны взять с собой что? Елей? Мудрые девы взяли елей с собой или нет?
2: Да.
0: Взяли. Мы должны взять этот божественный елей или нет?
2: Да.
0: Но елей тот для лампадочки, и то мы покупаем что за деньги. Вот так надо приобрести духовный елей трудами, великим подвигом в любви Христовой. Духовный елей не купишь за деньги. Интересно, это можно купить, лампадочку держать. А вот духовный надо трудиться. Трудитесь, пока Господь отпустил нам дни для нашей здесь земной жизни. Часто, возлюбленные братья и сестры, мы видим, в наше общество входят разные люди. Я радуюсь, что бывшие пьяницы делаются трезвенниками, наркоманы делаются просвещенными людьми. А почему? Потому что они захотели жить во Христе. Пришлеченными сделали светлыми, потому что они возлюбили свет, ежели тьму. Но те, которые опять, как помните, как слово говорит, как пес на блевотину тянется, так и человек, который не хочет познать имя Христова, он погибает. Да. Сколько я знаю людей, Господь, много званных, но что мало, не всегда выполняется то, что человек дает даже в обетной грамоте. Он дает обет не мне, а самому Богу, и нарушает. Можно ли нарушать то, что ты даешь Богу?
3: Нельзя.
0: Поэтому будем всегда возлюблены. Очень осторожно подходить к этому величайшему таинству. Потому что это таинство человека с Богом. Человека можно обмануть, показаться перед человеком хорошим, добрым. А перед Господом, как сказать, не правдиться перед Господом всяк живой. Поэтому у Господа все видно. Как у нас на ладони что лежит, мы видим, так видно и в Божьей ладони вся наша жизнь. Поэтому покаемся, принесем Господу искреннее покаяние за наше содеянное согрешение вольно и вольно. Молитва наша леностная и родивая, возлюбленный брат, грешный Господь. Еще ждет у нас злоба, клевета, осуждение, укорение, смех неподобный, Господи, часто возлюбленные часами просижим у телевизора, а молитву 2-3 минуты сотворим, а то и совсем забываем. Господи, говорите, грешные. Часто возлюбленные нарушаем среду и пятницу. Да. Этот закон тоже. Господь, Господь, когда отнимет жених, ученики мои будут сладкие. Это не забывайте, это 2 дня, это 2 крыла ваших ангельских. Вот. Первый день среда – это взятие Господа под стражу, а пятница – распятие Господа Иисуса Христа. Когда у нас умирает человек близкий и нам дорог, разве нам охота в этот день пить или есть?
3: Нет.
0: Мы губ даже смочить водой боимся. А здесь за нас пострадал сам Господь, наш Учитель. Поэтому будем сохранять, если когда нарушали среду пятницу,
3: Господи,
0: творили кумир с барахла, тряпья, денег, божились, клялись, к ворожаям, колдунам обращались, Господи,
3: грешны.
0: Неправду слушали, ложь говорили, грешны, Господи. Далее, возлюбленные братья и сестры, Господь нам говорит, чтобы мы почитали родителей своих, все отца и матери, и благо тебе будет, и долголетен гуш на земле. Охота ли нам подольше прожить? Охота. Вот. А за что дается долголетие? За почитание родителей. Поэтому будем всегда почитать старших, наставников, учителей церкви, потому что они много трудились. И апостол Павел говорит, вспоминайте наставники ваши, и взирая на кончину, подражайте вере ее. Видите, как мы должны почитать о родителей, которые дали нам жизнь, как мы должны благодарить Господа и родителей своих. Господь говорит, не убей, не прелюбодействуй, не воруй. Эти грехи коснулись наших телес. Коснулись. Господи, эти грехи. Не воруй, чужого не бери. Не послушай на друга, то еще здесь это ложно. Не пожелай ничего чужого. И сколько у нас бывает плохих пожеланий. Обидели нас, оскорбили. И мы даже на человека можем вознести клевету какую. А тогда все уехали. Поэтому постараемся быть всегда в чистоте и правде пред Господом.
4: Братья и сестры, вы слушали слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.

Братья и сестры, 10 июля по православному календарю или 23 по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых мучеников 45 в Никополе Армянском, преподобного Антония Печерского, киевского, начальника всех русских монахов, священномученика Петра Пресвитера, преподобного Силуана, схимника Печерского в Дальних Пещерах, мученика Аполлония, мучеников Вианора и Силуана, преподобных пустынников египетских, огнем и дымом уморенных. В этот же день наша Святая Православная Церковь вспоминает положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве, а также празднует икону Божией Матери, именуемую Каневская.

Братья и сестры, 10 июля по православному календарю или 23 по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает празднество «Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве». Честная риза Господа нашего Иисуса Христа была перенесена в Москву в 1625 году из Персии. Первоначально честная риза хранилась в древней столице Иверии Грузии, городом Мцхета, в ризнице Патриаршего собора во имя святых 12 апостолов Светицховели. После завоевания Иверии персидским шахом Аббасом I в марте 1625 года, в период правления царя Михаила Федоровича, персидский посол Урусамбек привез честную ризу в Москву в дар святейшему патриарху Филарету от шаха Аббаса. Подлинность ризы Господней была засвидетельствована лицами, знавшими о ее нахождении в Иверии, например, Нектарием, впоследствии архиепископом Вологодским, который, будучи архидиаконом Константинопольского патриарха, был в Грузии и видел ризу Господню в храме, называемом Илета или Ислета. Патриарх Филарет установил семидневный пост и особую молитву, а в неделю коленопреклонную Великого Поста повелел возлагать принесенную ризу на больных, которые тотчас получали исцеление. 27 марта честная риза была торжественно положена в Успенском соборе Московского Кремля в пределе во имя святых апостолов Петра и Павла. Хотя риза Господня была перенесена в Москву в марте, из-за бывшего в те дни Великого Поста празднование было установлено 10 июля, в канун Дня Возведения на Царство Михаила Федоровича. Службу празднику по благословению патриарха Филарета составил митрополит Крутицкий и Сарский Киприан. В день праздника положения священнослужители выносили ризу на середину храма для поклонения. В 1681 году соборным постановлением риза Господня была переложена в другой ковчег вместе с частью животворящего древа. Этот ковчег раз в год в Великий Пяток воздвигали в храме. В прежнем ковчеге была оставлена часть ризы, которая выносилась, как и прежде, в праздник положения ризы. Дорогие братья и сестры, не следует смешивать ризу Господню с его святым хитоном, который и поныне, по преданию грузинской православной церкви, хранится в Мцхетской земле под кафедральным собором Светицховели в Грузии.

0: Братья и сестры, 10 июля по православному календарю или 23 июля по гражданскому календарю наша Святая Православная Церковь совершает празднование Каневской иконы Божьей Матери.
1: Каневская икона Божьей Матери была принесена в Россию с Афона преподобным Арсением Каневским и находилась в мужском Каневском монастыре, устроенном на Каневце, одном из островов Ладожского озера. История этой чудотворной иконы такова. Преподобный Арсений, желая видеть высокие образцы иноческих добродетелей и испытать все лишения сурового монастырского подвижничества, отправился на Афон. Проведши там 3 года в непрерывных подвигах духовного совершенствования, он решил возвратиться в свое отечество, чтобы там продолжать начатый им путь подвижничества. Игумен одного афонского монастыря, прозорливый старец Иоанн Зидон, благословил его в путь иконою Пречистой Богоматери. Арсений, прощаясь со старцем, высказал ему свое твердое намерение создать у себя на родине обитель в честь Пресвятой Богородицы. Старец одобрил это благочестивое намерение Арсения и предсказал ему, что с помощью Божию монастырь будет создан и прославлен на пользу и спасение многих. И вот, сопутствуемый иконою Богоматери, Арсений в 1393 году возвратился в Россию и пришел в свой родной город Новгород. Явившись к архиепископу новгородскому Иоанну, он и спросил у него благословения на создание обители в пределах новгородских. Благословение от него, архиепископа, прият, говорит жизнеописатель преподобного Арсения, отъеди на Нево озеро в Каневский остров и вселися ту и со святой иконою Юже прият во святой горе, и созда церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы и обитель. Так из Новгорода по реке Волхову Арсений направился в Ладожское озеро, или, как оно называлось в старину, Нево озеро. И здесь, обошедший много островов, остановился, наконец, на острове, который был известен под именем Каневца. Усердно помолившись Господу, чтобы он благословил избранное место для создания новой обители, преподобный Арсений водрузил здесь крест и построил себе келью, а через некоторое время соорудил и храм во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Подвижническая жизнь Арсения скоро привлекла к нему желающих подражать ей, и вскоре на острове возникла обитель. Чудесная помощь Богоматери Арсению была явлена при самом же начале поселения его на острове. Преподобный от одного рыбака узнал, что на северо-западной стороне острова находится очень большой камень, который весьма почитается суеверными окрестными жителями, думающими, что в этом камне живут какие-то таинственные духи. Ежегодно весною прибрежные жители переправляют на этот остров свой скот для прокормления и оставляют его здесь пастись целое лето без пастуха. Осенью же, когда стада переправлялись обратно домой, жители оставляли здесь на острове у священного камня одного коня в жертву духам за сохранение в целости скота. Конь исчезал бесследно, так что на следующую весну его нигде по всему острову не находили. Это показывало, что жертва принята духами-покровителями острова. «И доселе, — говорит рыбак, — духи обитают под этим камнем и наводят страх на людей». Выслушав рассказ рыбака, преподобный Арсений с иконой Богоматери отправился к этому камню и, сотворив молитву, прогнал бесов. Предание прибавляет, что злые духи, принявшие вид воронов, улетели с острова на Выборгский берег, в Большую Губу, которая потому и доселе сохраняет название «Чертовой Лахты». Этот знаменитый камень, который местные жители называют «Конь-камень», сохраняется и до ныне. Он находится недалеко от монастыря. По внешнему виду он напоминает фигуру треугольника и в окружности имеет 12 слишком сажений, а в вышину – до 7 аршин. При жизни преподобного Арсения Богоматерь не переставала оказывать созданной им обители свою помощь и покровительство. В монастырские записи занесен следующий случай. Преподобный Арсений после устроения им Каневской обители – вторично предпринял путешествие на Афон. Во время его отсутствия случился в обители недостаток в жизненных припасах. Малодушные из братьев начали роптать и побуждали всех разойтись из обители. Братья пришли в крайнее смущение и не знали, что предпринять, чтобы обеспечить существование и мирное течение жизни новосозданной обители. Тогда один благочестивый инок по имени Иоаким, скорбя об этом неустройстве, отправился на соседнюю гору и здесь обратился с горячей молитвой к Богоматери, прося ее прийти на помощь колеблющейся обители. Утомленный продолжительной и напряженной молитвой, благочестивый старец уснул, и вот во сне, окруженная небесной славой, явилась ему Богоматерь и кротким, любвеобильным голосом сказала ему: «Старец, не скорби, но иди к братьям и скажи им, чтобы они не расходились из обители, ибо Арсений скоро возвратится со всем необходимым». Обрадованный этим чудесным видением, Иоаким поспешил успокоить братью. И действительно, слова Богоматери в точности сбылись. На следующий же день Арсений возвратился в свою обитель, везя с собою в двух больших лодках все необходимое для пропитания братьев. Преподобный Арсений удостоился блаженной кончины 12 июня 1444 года. После своей кончины он в сонном видении явился одному слепцу и велел ему идти в Каневский монастырь на поклонение чудотворной иконе Богоматери, предсказывая, что он там получит исцеление. Слепец исполнил повеление преподобного Арсения. Пришедший в Каневскую обитель, он здесь, пред образом Богоматери, во время пения «Достойно есть», получил исцеление от своей слепоты. В 1573 году Каневская обитель чудесным заступлением Богоматери была спасена от нашествия шведов. Опустошая Карелию, шведы хотели разграбить и Каневский монастырь, но поднявшийся вдруг сильный ветер взломал весь лед вокруг острова и тем помешал им исполнить свое злостное намерение. Некто Афанасий, находясь в плену шведов, увидел в доме икону Спасителя и стал горячо молиться пред нею о возвращении на родину. Во сне он получил повеление: «Если хочешь уйти из плена, — говорил таинственный голос, — возьми этот образ и снеси его в Каневец». Афанасий послушался, взял икону, и ему вместе с другим товарищем удалось сбежать из плена. Они нашли у берега небольшое судно, и, проплыв на нем некоторое время, оба от утомления заснули. Во сне Афанасию вдруг представился старец Арсений Каневский и сказал ему: «Встань! Посмотри на море, там плывет змей». Тот же самый сон в это же время видел и спутник Афанасия. Они оба разом проснулись и увидели вдали шведское судно, шедшее прямо на них. Беглецы, не теряя времени, схватились за весла и поспешили скрыться от преследования. Икона Спасителя была принесена ими в Каневский монастырь. Впоследствии, неизвестно кем, она была перенесена отсюда в Осташковский Знаменский девичий монастырь. В 1577 году снова возгорелась война со шведами. Опасаясь нападения неприятелей, настоятель и братья Каневской обители должны были оставить свой монастырь и переселиться на жительство в Новгородский Деревянецкий монастырь. На этот раз запустение Каневской обители продолжалось недолго. Через 16 лет братья снова возвратились в свою обитель. После нашествия шведов на Карелию в 1610 году братья принуждены было опять оставить Каневский монастырь, который был возобновлен только через 150 лет в 1766 году. Икона же Богоматери оставалась в Деревянецком монастыре до 1798 года, когда по благословению митрополита Новгородского Гавриила дозволено было перенести ее в Каневец. В Деревянецком же монастыре оставлена была копия с этой иконы в серебряном окладе. Прежде отправления чудотворной иконы в Каневец, строитель Варфоломей прибыл с нею в Петербург для устроения здесь серебропозлощенной ризы и пробыл в нем 2 месяца. В это время икона Богоматери явила много чудесных знамений. Возвращение иконы Богоматери в Каневскую обитель также сопровождалось многочисленными знамениями и чудесами.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие преподобного Антония Печерского Киевского, начальника всех русских монахов. Во дни благоверного и святого князя Владимира Господь благоволил явить церкви своей светильника, а иночествующим — наставника, преснопамятного мужа, преподобного и богоносного отца нашего Антония. Преподобный Антоний родился в городе Любичи. С юных лет, проникнутый страхом Божиим, он желал облечься в иноческий образ. Когда человеколюбивый Бог вложил ему в сердце намерение идти в греческую страну и там постриться, Антоний тотчас же привел его в исполнение, путешествуя по примеру Господа странствующего и трудившегося ради нашего спасения. Достигнув Царьграда, преподобный Антоний отсюда направился во святую гору Афонскую. Обходя ее монастыри, он удивлялся жизни в них святых отцов, которые, будучи во плоти, возвышались над человеческой природою, подражая в подвигах бесплотным ангелам. И сильнее прежнего возгорелась в сердце Антония любовь ко Христу. Желая уподобиться афонским отцам, он пошел в одну из обителей Афона и умолял игумена возложить на него ангельский образ иноческого чина. Прозирая в будущую подвижническую жизнь преподобного, игумен не отказал ему в просьбе и постриг его, наставив в заветах совершенного иночества. Новопостриженный инок во всем благоугождал Богу, подвязаясь на пути добродетели. Преподобный Антоний преуспевал в смирении и послушании, так что все радовались, глядя на его жизнь. Преподобный пробыл на Святой Горе уже немалое время, являясь наставником ко спасению для многих и сам достигая больших степеней совершенства, когда игумен получил внушение от Бога отпустить преподобного в русскую землю. Призвав его к себе, игумен сказал: «Антоний, иди обратно в русскую землю, пусть и там живущие через тебя преуспевают и утверждаются в вере христианской. Да будет с тобой благословение Святой Горы». Приняв это благословение, как исходящее из уст Божиих, преподобный Антоний отправился в землю русскую. Придя в город Киев, он раздумывал, где бы ему поселиться, и стал обходить монастыри, которые начали основывать греческие иноки, пришедшие с митрополитом Михаилом для крещения Руси. По смотрению Божию, ни одна из обителей не подошла Антонию для жительства. Он начал ходить по окрестностям Киева, по лесам и горам, и, наконец, нашел себе пещеру, когда-то вырытую варягами. Тогда Антоний сотворил молитву и поселился в этой пещере, проводя жизнь в великом воздержании. По представлении благоверного князя Владимира, на великокняжеском престоле Киева оказался святополк окаянный, убийца своих братьев Бориса и Глеба. Видя такое кровопролитие, преподобный Антоний снова удалился на Святую Гору. Скоро благоверный князь Ярослав победил святополка и стал править в Киеве. Ярослав любил церковные уставы, любил священников и особенно монахов. Князь сам постоянно читал христианские книги, и для умножения на Руси книжной премудрости
собрал много писцов, которые переписывали уже готовые славянские переводы, и переводчиков, которые переводили греческие церковные книги на славянский язык. Об этой просветительской деятельности князя летописец говорит, что Ярослав засеял книжными словесами русскую землю, которую его отец Владимир вспахал и умягчил святым крещением. Преподобный же Антоний в это время находился на Святой горе, в монастыре своего пострижения. И вновь игумену было откровение от Бога, пошли Антония, было возвещено Богом, снова в землю русскую, ибо он нужен мне там. Игумен, призвав преподобного, открыл ему: Антоний, по воле Божией иди опять в русскую землю, и да будет с тобой всегда благословение Святой горы. Вместе с этим игумен предсказал преподобному, что в земле русской он явится отцом многих чернорисцев. С этим благословением преподобный Антоний опять пришел в Киев, снова избрал местом своего обитания пещеру и жил так в непрестанной молитве, вкушая сухой хлеб и удовлетворяя жажду умеренным количеством воды, да и то через день, иногда же через два. А иногда он не вкушал ничего всю неделю, пребывая день и ночь в молитвенном бдении и усердно своими руками копая большую пещеру. Узнав о поселении преподобного в пещере, некоторые христолюбцы приходили к нему, принося потребное для поддержания тела, и спрашивали себе благословение. Находились и такие пришельцы, которые выражали желание жить с преподобным. В это именно время пришли к преподобному Антонию и блаженный Никон, бывший иереем и опытным чернорисцем, и преподобный Феодосий, будучи еще 20-летним юношей. По прошествии многих лет, когда приставился благоверный князь Ярослав, великокняжеский престол принял его старший сын Изяслав. К тому времени преподобный Антоний уже прославился во всей русской земле за свою добродетельную жизнь, как в древности прославился в Египте Антоний Великий. Узнав о подвижнической жизни преподобного Антония, христолюбивый князь пришел к нему со всей дружиной, прося молитв и благословения. Еще больше возросла известность преподобного, и начали стекаться к нему христолюбцы, желая пострижения. Антоний же принимал их и постригал. Среди этих христолюбцев пришли к преподобному сначала блаженный Варлаам, сын знатного киевского боярина, а затем Ефрем, княжеский евнух, бывший у Изяслава главным домоправителем. Блаженный Никон постриг обоих по благословению Антония. Это доставило обители много неприятностей. Вначале разгневанный боярин Иоанн пришел в пещеру со множеством челяди и, разогнав богоизбранное стадо преподобного отца нашего Антония, извлек из пещер сына своего, блаженного Варлаама, совлек с него монашеские одежды и, заменив их боярскими, для стада преподобного отца нашего Антония, извлек из пещер сына своего, блаженного Варлаама, совлек с него монашеские одежды и, заменив их боярскими, насильно повел домой.